сошествие Духа Святого на землю. Давайте об этом поговорим сегодня. Я хочу отметить три главных таких аспекта, которые связаны с Духом Святым, и мы уделим внимание для молитвы в конце, чуть больше обычного. Что мы подразумеваем, что мы понимаем под этим понятием сошествия Святого Духа на землю? Чтобы нам было проще, давайте поговорим о сошествии Иисуса Христа на землю. Это приблизительно то же самое, а может быть даже точно то же самое. Когда мы говорим, что Иисус сошел на землю или сошел в преисподние места земли, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что Он не был здесь. Его здесь не было. Мы имеем в виду, что Он обитал у Отца, в недре Отчим, во славе Божьей. Да, это никак и нисколько не исключает вот этих главных божественных атрибутов или возможностей быть везде сущим. В этом слове «везде сущий» сразу два важных атрибута Божьих. Это «везде» Он находится, и «сущий», то есть «вне времени». Сколько бы человек ни двигался в том направлении, в прошлое или в будущее, Бог вне времени. Бог сотворил время, это мы помещены во время. А Бог вне времени. Потому наш разум слишком маленький, чтобы восприять вот эти две самых больших способности Бога, который вечен в своем существовании и который одновременно присутствует везде, и обладает способностью устанавливать индивидуальный контакт с каждым человеком. Как будто вот я, например, я в одном месте, в одно время. Меня сейчас больше нигде нет. Даже в другой комнате меня нет, не говоря о том, чтобы я был где-то в другой части земного шара. Я только здесь, все, как и вы. Бог обладает способностью быть вездесущим. Он Бог. Но Библия говорит, что Иисус Христос воплотился и родился от Девы, и это значит, что Слово обитало с нами. И Иисус точно так, как и я, или вы, был в одном месте в одно время. И даже есть тексты в Писании, где Он очень хотел посетить другие города и селения, но не мог. Поэтому Он послал 70 учеников туда, куда Сам хотел идти. Он просто не успевал физически. Он был ограничен, вот употребляю такой термин, Он был ограничен телом человеческим, хотя Бог говорил в Сыне. Это Богоявление. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. То есть Бог себя локализовал. Он ограничил место своего пребывания в одном теле и в одном лице. Между тем Он, да, вездесущий, между тем Он говорит фарисеям, книжникам, прежде чем был Авраам, «Я есмь», и Он употребляет слово «Я есмь», «не был», «не буду», «не есть», а «есмь». То есть я вне времени, они этого не понимают, они начинают его гнать, потому что он этим говорит, что я Бог. И говорят ему, в тебе бес, тебе нет 50 лет, ты хочешь сказать, ты видел Авраама, короче, это все очень сложно. Потому что в одном лице, по человеческой генеалогической линии, он и сын Давидов правду говорит, и семя Авраамова тоже правду говорит. И в то же самое время он говорит, Давид по вдохновению называет его Господом, то есть меня называют Господом. И люди этого понять не могут. И это действительно сложно понять, потому что его божественная человеческая природа пересеклись и встретились в одной личности. И ему было принципиально важно донести до людей, что он не просто сын Иосифов, как думали в книге Матфея написано. Ну, я сын Николая, а как еще думать? Также и о нем думали, что он сын Иосифов, Елиев, Матфатов. Они листали родословно назад до Адама. Сифов, Адамов, Божий. Понятно, что ты Божий через человеческую родословную. А он им пытался донести. Да нет. По человеческой генеалогической линии я действительно семя Давидова и семя Авраамова.
Но он им пытался донести свою божественную сущность, объяснить, и они этого не понимали. Следовательно, он постоянно оперировал этими терминами, не шел, вошел, не шедший, он же есть и вошедший. То есть он пришел, и слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Потому Иисус говорит, когда я буду вознесен, я умолю Отца Моего, и Он пошлет Духа Святого. Странно, но Дух Святой очень часто сходил на людей. Дух Святой точно так же вездесущий, потому что Он есть Бог. Это Божий Дух. Давид пишет в одном из псалмов: «Куда я пойду от Духа Твоего? Куда я скроюсь? Я переселюсь на край моря, там Ты. Сойду в преисподнюю, там Ты. Как я могу убежать от Твоего Духа? Нет такого места ни на земле, ни над землей, ни под землей, где бы не был Твой Дух, даже в преисподней». Но что вкладывает Иисус в понятие «Отец пошлет Духа Святого»? Повторюсь, Дух Святой сходил, и мы это видим в Писании, Он сошел на Самсона. Дух Святой сошел на Самсона, и он растерзал льва, как козленка. Дух Святой сошел на Самуила. Дух Святой сошел посреди собрания на того пророка, на другого пророка. До последних дней, вплоть до Марии, Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. Произойдет чудо сверхъестественное. Бог сделает сверхъестественное благодаря Духу Святому, который найдет на тебя. Тогда что вкладывает Иисус в понятие «Дух Святой сойдет»? Я считаю, что он вкладывает в это понятие точно такое же сошествие, как Иисус сошел. Вот как Иисус сошел, то есть оставил небеса и 33 года провел на земле. После 33 лет он оставил землю и вознесся на небеса. И ангелы, опустившиеся к ученикам, сказали: «Вы видели его восходящим на небо? Он придет таким же образом». То есть его сейчас здесь нет в том виде и в том теле, в котором он был. При этом он остается вездесущим, и он сказал: «Сей я с вами». Потому когда мы говорим о сошествии Духа Святого, и Иисус почему-то должен был Отца умолять об этом. То есть этого события не происходило раньше, этого не было раньше. До дня Пятидесятницы, вот того, что случилось в день Пятидесятницы, не было никогда раньше. Что же знаменательно произошло в день Пятидесятницы? Дух Святой, я считаю, оставил небесную обитель и вселился в церковь. Он обитает в церкви. И если ссылаться на тексты Писания, то их очень много, которые говорят о том, что Он живет в нас. Вы не встретите ни одного текста Писания в Ветхом Завете, чтобы было написано, что Дух живет в человеке. Не шел, исполнились Духа Святого, пророчествовали там, да, у Моисея, возьму от Духа, который на тебе, дам им. Все это понятно. Но живет, обитает, такого не было. Потому, смотрите, я хочу показать вам ряд текстов Писания, которые как раз об этом говорят, что Дух Святой поменял адрес или место своего жительства. И Он поселился в людях. Бог вообще всегда стремился подойти к людям. Объемы Бога не только в Его возможностях, а в Его святости, ну, настолько велики, что к человеку приблизиться невозможно, и человеку к Богу приблизиться невозможно. Не получается, невозможно сочетать это. Потому Бог всегда ту скинию построил, потом говорит: «Вынесите эту скинию за стан, потому что я все слышу, как они в шатрах своих ропщут, упрекают меня, я не могу здесь находиться, или я покидаю это место, или я уничтожу этих людей, или давайте сделаем дистанцию, я просто буду вот там за станом, кто будет испытывать особую жажду по мне и голод, пусть лучше он ко мне приходит». Через освящение и одежды мыли, и с женами воздерживались от всякой близости, и таким образом хотя бы в определенные дни, на определенные часы, на определенном расстоянии человек мог подойти, первосвященнику разрешалось один раз в год через огромные процедуры очищения, освящения, входить во святое святых.
где никто никогда не убирал в течение года, никто туда не мог заходить, ничего не мыли, не вытирали, оно все так стояло, там вот обитал Бог. Потом Соломон построил храм, молился: «Господи, если ты рассеешь этот народ, даже если они лицо повернут в сторону храма, что и до сих пор делают евреи в рассеянии, поворачивают лицо свое в сторону Иерусалима, и помолятся, ты услышь с этого места». То есть люди каким-то образом понимали, что вездесущий Бог ограничил место своего обитания вот по этому адресу. Потом Господь делает шаг еще один навстречу людям. Богоявление или Боговоплощение, то есть рождение Иисуса Христа, и Бог говорил в Сыне, которого поставил наследником всего. Потом мы поем эту песню, где Мария говорит: «Целую я этого младенца, я целую лицо самого Бога». В этом что-то есть. Он провел это время с нами. Говорит: «Видевший меня, видел Отца, я и Отец одно». Потом он возносится. Потом Господь делает следующий шаг. Он вселяется в людей. В лице Духа Святого он вселяется в людей. Тот же самый Господь. Как это происходит? Несколько текстов Писания. Смотрите. 2 Коринфянам 6:16.

в вас. 1 Коринфянам 3:16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши – это храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога? 2 Тимофея 1:14. Храни, Тимофей, добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Смотрите, сколько текстов. Это доктрина. Это не просто человек ошибся или перевод неправильный. Это огромная и очень важная доктрина. Дух Святой переселился жить в церкви. А церковь – это люди, церковь – это мы. И Дух Святой живет в нас. Иакова 4:5. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Итак, первое, о чем мы говорим, что Дух Святой действительно сошел и поселился в сердцах людей. Как это объяснить? Я не умею это объяснить, я не знаю, как это объяснить, но Он поселился в сердцах людей, потому Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это первое. Второе, что важно отметить в этот день, важное, что произошло в этот день, это то, что Дух Святой, в отличие от Ветхого Завета, вселяется в каждого рожденного свыше человека. Этого не было в Ветхом Завете. Весь Ветхий Завет ознаменован тем, что были отдельные избранные люди, помазанники, яркие личности, которые от рождения были избраны Богом на особую важную миссию. И Дух Святой сходил на этих людей. Вокруг этих людей все крутилось, все держалось. Эти люди слышали Бога, через этих людей действовал Бог. Мы их знаем имена, несколько десятков через весь Ветхий Завет. Это были знаменательные люди, начиная от Авраама и до последних дней, до прихода Иисуса Христа и до сошествия Духа Святого. Но не было того, чтобы Дух Святой устанавливал индивидуальный контакт с каждым человеком. Такого не было. Люди не знали. Люди ходили за этими великими апостолами, великими пророками. Люди от них зависели, потому что Бог был с ними. Поэтому второе знаменательное событие, которое произошло со дня сошествия Святого Духа, что языки почили на каждом из них, и все исполнились Святого Духа. Это говорит о том, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это говорит о том, что поскольку вы сыны, и Бог вас серьезно воспринимает как сыновей и дочерей, то Он послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего вас, Ава Отче. Поэтому устанавливается индивидуальный контакт. И человек освобождается от того, чтобы быть зависимым сейчас от помазанников, апостолов, пасторов, бегать по большим конференциям, постоянно платить, унижаться, получать слово от таких людей, потому что только Бог с ними говорит. Ну, нет. Все время это закончилось. Время, эта модель Ветхого Завета закончилась. Бог сейчас строит индивидуальные отношения с каждым человеком, потому что мы дети Божьи. И Господа не устраивает, строит это через других великих людей. Мы тело. И Бог начал прославлять свое тело. Потому так уже Павел и писал. Иному духом дается слово мудрости, иному, не тому же самому, иному слово знания, иному вера, иному дары чудотворения. То есть здесь сегодня Бог употребляет этого человека, завтра этого, послезавтра того, которого употреблял в слове мудрости, употребляет в другом чем-то. То есть мы сейчас привязаны к Духу Святому, и мы зависимы от Духа Святого, потому что Он стал нашим источником. Все посредники ушли. Слава тебе, Господи, что все посредники ушли. Есть связь только между мною и Господом, и Духом Святым. Это, конечно, величественно. Это величественно. Вот что отмечает христианский мир в эти дни. Сошествие Святого Духа, переселение с небесных обителей в сердца людей, рожденных свыше. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Как бывает? Голос его слышит. Еще раз, Христос говорит Никодиму ночью,

бывает со всяким рожденным от Духа. Как бывает? Он голос Божий слышит. Потому Господь устанавливает индивидуальный контакт с каждым верующим человеком, ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Поэтому главное, что должны делать люди, то есть мы с вами, живущие в эпоху Нового Завета, это развивать и сохранять отношения с Духом Святым. Это самое важное, что мы можем делать и должны делать. И Дух Святой не покинет больше церкви. Он сошел сюда, и он уже ее не покинет никогда, пока как друг не вернет ее жениху. Уже больше никогда ни ты, ни я, церковь не останется, как в тот период 10 дней, когда Иисус ушел, ни Дух Святой еще не сошел на землю, и Иисуса уже на земле не было. Больше такого не будет никогда. Дух Святой будет вместе с церковью, и Он будет восхищать эту церковь и передавать собственноручно в руки жениха ее Иисуса Христа. Поэтому мы никогда больше не будем испытывать никакого сиротства, никакого страха, никакой отверженности. Мы приняли духа усыновления. Мы не приняли духа страха, чтобы нам жить в страхе. Закончилось это время. Настало время общения с Богом, и Дух Святой вселился в наши сердца.

третье, что очень важно отметить, это то, что Дух Святой является гарантией и нашего спасения, и гарантией того, что мы запечатлены, что мы являемся собственностью Господа. Гарантии очень важны. Весь мир стоит на гарантиях. Мы понимаем, что я могу наобещать очень много, или вы можете мне наобещать очень много, но есть понятие гарантий. Как ты можешь прогарантировать то, что ты пообещал? И потому есть понятие залога. Залога. Когда, скажем, ну, сейчас мы к этому придем, вообще в древности брали в заложники людей, и сейчас берут заложники. И понятие залога – это когда кто-то удерживает что-то ценное или кого-то дорогого, близкого. А вообще практиковалось в древних народах, когда по доброй воле два царства, заключая определенный договор между собой, цари, князья, видные вельможи, они отдавали добровольно своих сыновей друг другу в заложники. Это было так называемое горизонтальное заложничество. Очень интересный опыт. Это, допустим, я отдаю своего сына, он у меня один, я полностью отдаю его в другое царство. И его там держат до тех пор, пока сохраняются у нас отношения с этим царством, и чтобы я соблюдал все обязательства, все, что я обещал. И тот царь дает мне своего сына, и он содержится у меня в качестве гарантии, что он соблюдет все обещания, которые он мне дал. Таким образом, вот эти заложники служат гарантом стабильности, и люди вынуждены соблюдать свои обещания. И Библия нам говорит о том, что Дух Святой является залогом нашего наследия. Это вообще непостижимо. Это превыше того, что можно понять. Например, Ефесянам 1:13-15. «Вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав во Христа, запечатлены обещанным Святым Духом, который есть залог вашего наследия для искупления всего удела, всего, что Бог вам обещал, оно ваше, вы еще на земле». Но Бог там наобещал, и золотые улицы, и города золотые, и пиры там, и все, такого наобещал. И мы вроде бы и верим Ему, но когда мы начинаем реально понимать, я буду жить в тех мирах, я буду вместе за столом сидеть с Авраамом, Моисеем, я буду в тех мирах реально обитать, у меня будут свои обители, мы все там будем жить, это будет бесконечный праздник. Я там буду? Да, мощные обетования, конечно. Мощные обетования. Но каковы гарантии? Я вообще слаб. У меня куча недостатков. Меня терзают сомнения. Враг ходит, хватает за пятки зубами. Я туда дойду, я... Это точно для меня? Поэтому написано, вот все то наследие, которое ваше, весь тот удел, который ваш. Господь говорит, я даю вам Духа Святого как залог. Как залог. А что такое залог? Допустим, ко мне приходит человек и говорит, займи мне $1000. Я тебе отдам через неделю. Ну, ты же меня знаешь. Ну, ты же мне веришь. Я-то верю, но хорошо бы что-то оставить в залог. Потому что я могу тебя больше не увидеть. А мне важно, чтобы ты вернулся. Ну, что тебе оставить в залог? Ну, давай часы оставлю. А какие у тебя часы? Посмотрел, ну, действительно, Rolex с диамантами. Ну, 1000 так 15 тянут. Именные. Ну да, серьезный залог. Не может человек просто так оставить эти часы и не вернуться.
Ну, а я какой-то странный человек, говорю, знаешь, я хочу большей гарантии. В смысле, большей? Еще большей? Да, вот я все равно сомневаюсь, что ты можешь не вернуть мою $1000. Ну, я тебе машину оставлю, перепишу на тебя. Мне нужна на неделю $1000, я верну. А машина сколько твоя стоит? 50 тысяч. Посмотрел, действительно, новая машина, дорогая. И перепишешь. Перепишу, оставлю у тебя. Нет, ты знаешь, мне надо больше гарантии. Не, ну ты странный, ну что я тебе дом перепишу? А дом сколько стоит? $1,000,000 стоит. Ну я же реально вернусь. Нет, нет. Мне нужны большие гарантии. Что ты хочешь? Ты что, вообще с ума сошел? Какие гарантии ты хочешь? Знаешь, ты оставь у меня ребенка. Вот оставь у меня ребенка своего, и тогда я буду знать, что ты точно вернешься через неделю. То есть, вот Бог пошел на самые крайности. Он посылает Духа Святого, чтобы люди на земле не боялись. Чтобы люди не боялись. И Он Духа Святого, это уже не залог, это уже заложник. То есть, когда я удерживаю живого человека, это уже заложник. Вообще это считается преступлением. Удерживать живого человека в качестве гарантий. Сейчас такое не практикуется, это только преступники такое могут делать. Но Господь показывает, что я дал вам Духа Святого как залог вашего наследия. Посмотрите еще. 2 Коринфянам, это не один раз говорится в Библии. Это не я просто так показалось. 4 раза в Новом Завете Дух Святой назван, что отдан в залог. Как гарантия, что я вернусь. Христос сказал, я вернусь. Дух Святой не может вас покинуть, и Он вас не покинет, пока я не вернусь. 2 Коринфянам 1:21. Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатал нас и дал залог Духа в наши сердца. Это второй текст Писания. Третий мы читали, где Павел Тимофею пишет, что храни добрый залог Духом Святым, живущим в тебе. 4 текст Писания, 2 Коринфянам, 5 глава. Мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, хотим облечься, то есть одеться, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Еще раз давайте прочитаем. Это очень важный текст. Мы, находясь в этой хижине, хижина – это как бы ветхая такая, ну, избушка. Хижина – это, ну, какой-то домик такой, простенький, да? И мы, находясь в этом домике, имеется в виду наше тело, ветшает, болеет, искушается. Вот мы, живя в этой хижине, воздыхаем под бременем. Это тело для нас бремя. Это земля для нас бремя. Мы не хотим потеряться, мы не хотим просто рассыпаться, совлечься, мы не хотим просто исчезнуть. Мы хотим одеться в новое, чтобы это смертное было побеждено жизнью. Мы этого хотим. Ну как оно будет? Ну как мы преодолеем? Ну как мы переступим этот рубеж? Как мы справимся? Мы такие слабые. И от нас оно почти что ничего не зависит. И самое удивительное дальше, 5 стих. Именно на это создал нас Бог. Именно для этого вы созданы. Чтобы перейти из тленного в нетленное, чтобы из смертного перешли в бессмертие. Серьезно. Именно на это мы созданы. Да, именно для этого вы созданы. Это было в оригинале, в начале. Это было в плане, когда Бог сотворил первых людей. То есть на что Бог нас создал? На вечное пребывание, на вечное царствование. На это создал нас Бог и дал залог Духа. Поэтому Господь вернется. Вернется, потому что Он отдал в залог Духа Святого, который в этот день, отмечает христианский мир, сошел на землю.

последнее перед нашей молитвой, что хотелось бы сказать. 1 Коринфянам 6:16. Я бы хотел показать, что Дух Святой, он как друг жениха. Когда-то у нас был этот американец, Боб Серч, да, он просто изумительно разложил эту тему, он просто показал, что Дух Святой, он как Иоанн Креститель, как друг жениха, он защищает невесту от всяких ухажеров, от всякого флирта, может, она сама увлеклась кем-то. Вот Дух Святой действительно друг жениха. Если он действительно друг с женихом, и в отсутствие жениха он понимает, что ее надо сохранить, ее надо сберечь. И в один день ее надо просто чистой девой вернуть жениху, который за ней вернется. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам 6:16 говорит: «Разве вы не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Он сознательно такой резкий пример берет, даже неприятно говорит в церкви, но он сознательно говорит, вот смотри, человек идет на сближение с блудницей. Он преодолевает всякие, он разрушает на своем пути все моральные стандарты. Это тяжело ему дается, в нем есть совесть, в нем есть страх. У него есть какая-то репутация, он может от нее заразиться. Но он сознательно идет и разрушает все эти преграды. Это не быстро дается, иногда нелегко дается, но человек идет ближе, разрушая все больше и больше эти моральные устои. Потом он с ней заговорил, потом он к ней прикоснулся, и потом произошел сам акт. И Павел говорит, представляете, какой он образ использует? Он говорит, а человек, соединяющийся с Господом, становится один дух с Господом. То есть идея соединения с Господом – это главная, центральная идея всей работы Духа Святого. Соединение с Господом. Теперь человек, который идет навстречу Господу, чтобы соединяться с Ним и соединиться, точно так же разрушает на своем пути все пороки. Пороков много. Их много. И они не дают нам приблизиться к Богу и сблизиться с Богом, не дают эти пороки, их много. И Дух Святой не может приблизиться к нам, и мы не можем приблизиться к Нему, потому что мы люди, а Он Святой Господь. Вот я так размышлял о себе, да, какие вообще пороки. Мы не говорим о больших пороках, но маленьких очень много. В сравнении с миром, ну, церковь свята, действительно. Но церковь состоит из таких же людей, с обычных. И почему нет вот этого, или так мало происходит исполнения Духом Святым, да? Вот действительно полноты божественной. Почему ее не так много происходит, как хотелось бы? А потому что сближение предполагает освящение. А освящение – это когда ты сознательно ради близости с Богом убираешь свою гордость. Ой, как много гордости. Во мне так много гордости. Я сейчас о себе говорю. Мы ее даже не замечаем. Она как пыльца, пока солнечный луч не пробьет комнату, мы ее даже не видим. Петр ее даже не видел, пока не увидел славу Божию и сказал: «Выйдет меня, Господи, я человек грешный». В другом месте он скажет: «Я никогда ничего нечисто не ел, я себя соблюдал». А здесь, в славе Божьем, он говорит: «Я человек нечистый». Исаия в присутствии Божьем говорит: «Погиб я, и человек с нечистыми устами». Исаия, ты пророк Божий. Исаия, ты один из трех величайших пророков истории. Что ты такое говоришь? Ну ладно, ты живешь среди народа с нечистыми устами. Все клевещут, шепчут что-то. Но ты, Исаия, же пророк Божий. Почему ты ставишь себя вместе с людьми на один уровень и говоришь, что ты тоже человек с нечистыми устами? Так вот, оно так и получается. Когда мы приближаемся к Богу, или Господь сближается с нами, мы начинаем замечать столько гордости, столько напыщенности. И главное, успех, который дает Бог,
каким-то таким мистическим образом убеждает нас, что это наш успех. Это успех нашей церкви, это успех моего служения. Это подобно, как вот этот воин, который выиграл большую битву. Весь пораненный, побитый, силы на пределе. Но его все встречают, его колесницу забрасывают просто цветами. Его вся страна встречает. Что он делает? Он расслабляется. Он приезжает домой, он принимает ванну. Его мажут разными этими мазями целебными. Конечно же, он снимает с себя эти все кольчуги. Конечно же, он ложится в пышную перину. У него много славы. И он расслабляется. Трудно представить воина, который, приехав домой после большой битвы, не снимает свои кольчуги, не оставляет меча и так ложится в постель. Но парадокс заключается в том, что именно там падают люди. Именно там падают люди. Большинство помазанников именно там падают. После больших побед, после большого благословения человек расслабляется и не справляется. Поэтому Дух Святой работает над нашими сердцами ради сближения нас с Господом. И вот это освящение, когда ты что-то недосказал, когда ты что-то преувеличил, когда у тебя маленькая зависть, ты даже боишься это завистью назвать. Ты не хочешь ее так называть, но тебе что-то там шкребет, да? Ты какого-то человека обходишь, ты человека чувствуешь второстепенным, ты легко осуждаешь, смотри, какая она, смотри, какой он, не зная тысячи деталей, почему она так поступила. Вот не удивляет, да, что фарисеи и книжники готовы убить женщину, а Иисус говорит, я тебя не осуждаю. Ведь есть же еще детство, есть еще тысячи причин, почему эта женщина пошла к другому мужчине, пошла на акт прелюбодеяния. Если бы она была счастлива в браке, если бы у нее все было хорошо, разве бы она на это пошла? Люди не знают тысячи причин, которые происходят вокруг нас, но так легко судят. Серьезно, вот я так взрослею, и я говорю, вот хожу по дому, я так уста закрываю, говорю, Господи, не буду судить никого. Не буду судить. Я не знаю ничего. Я только видел людей, которые так легко, необдуманно судили. И так дорого заплатили за это. Не буду судить. Я не знаю. Я вырос в хорошей семье. Я вырос окруженный любовью Господа. Я не могу сравнивать с собой. Я не хочу быть как человек, который... Я не такой, как прочие люди. Прелюбодеи, воры. Я не рос на улице. Потому я вижу, как Дух Святой очищает мое сердце, наши сердца, чтобы мы не судили. И тогда происходит сближение. Сближение с Господом. Соединение с Господом. Знаете, вот эта близость, она прекрасна. Она не в многословии. Она не в многоделании. Она в отношении. Я как-то на днях вспоминал, когда влюбился в Жанну, и мы ехали в поезде. Это был плацкартный вагон. С нами ехали еще 6 или 8 членов нашей команды. Людей много. И мы сидели за столиком. Ночью ехал поезд этот. И мы сидели за столиком. Мы просто смотрели в глаза друг другу. Интересно. Интересно. Как много эмоций, как много чувств. Какое внутреннее сильное волнение, да? Ты ничего не делаешь, ты просто смотришь в глаза. Интересно, так и с Духом Святым. Иногда мы нагнетаем эту атмосферу, мы что-то хотим впечатлить, и Бога впечатлить, и людей, и себя впечатлить. А оно на самом деле лишнее. Когда сохраняются хорошие отношения с Господом, ты просто проводишь с Ним время. Ты просто благодарен Ему. И это больше внутренние отношения, чем даже внешние твои
твои какие-то действия. И потому очень много имитации происходит. И появляются лжепророки, лжеапостолы, которые принимают вид апостолов Христовых, и они сбивают с дороги. И люди, которые не знают лично Духа Святого, и Дух Святой в них не живет, очень легко поведутся на имеющих вид апостолов Христовых, имеющих вид служителей Христовых, потому что сам сатана принимает вид ангела. Зачем он это делает? Чтобы прельстить избранных. Все остальные и так его. Но есть избранные, чтобы прельстить. Если у человека притупленные отношения с Богом, если человек не развивает отношений, он легко поведется на подставу, на ложное. Знаете, вот представьте, что кто-то знакомит вас с Александром Шевченко. Говорит, хочу познакомить тебя с Александром. Вы подходите и знакомитесь с Александром Шевченко, а вы его голоса не слышали никогда, ни аудио, вы видео не видели, вы фотографии не видели. То есть у вас нет абсолютно представления, вы с Александром никогда не встречались, вы его не знаете лично. Вас могут познакомить с любым человеком, который абсолютно не я. Потому что вы не знаете ни голоса, ни как я выгляжу, ни что я из себя представляю. Вы слышали, что такое есть? Вот где опасность. Вот где опасность, когда мы только слышим о Духе Святом, о Господе, о Его действиях, но когда нет личного общения с Господом, нет личного контакта, очень легко повестись за всякой имитацией. Потому Господь взял Илию в пещеру, и Илия был в пещере, и там был сильный ветер, сильный огонь. И Илия глядел, да? А с огнем было связано очень много в Израиле. Огонь этот, столб огненный всегда шел. Люди привыкли ассоциировать Бога, что Он в огне. Бог в огне. Этот огонь пожирал всегда противников. Этот огонь у самого Илии сходил с неба, пожирал и камни, и воду, и жертву. Все было связано с огнем. Илия пытливо смотрел в этот огонь, стихия какая-то сама по себе, это огневое месиво, вот это кружилось, вот этот вихрь огненный. И Илия всматривался, и не в огне Господь. Потом был сильный ветер, раздирающий скалы, я представляю масштабы этой стихии. И Илия всматривался, и ветер, и с ветром Бог очень часто себя связывал. Однажды всю ночь дул этот сильный ветер и раздвинул море. Израиль это помнил. Однажды они просили мяса, и сильный ветер подул и нанесло перепелов по колено. Илия всматривался, не в ветре Господь. И оно все прошло и затихло. Эти вырванные с корнем деревья, это опаленное поле, да. И он сидел просто и дул ветерок. И Илия схватил свою милость и накрыл свое лицо, потому что он знал Дух Божий. И он просто не жил штампами. Он знал Дух Божий. И он узнал Господа. И в этом тихом веянии он узнал Господа. Так пришел Господь. Потому если мы знаем Господа, мы пройдем через это трудное время. Если мы не знаем Господа, и у нас не установлены личные отношения с Господом, и мы их не сохраняем и не поддержим, мы не пройдем. Риск очень высокий. 99%, что человек не пройдет. Он попадется. Все поле заминировано. Масса лжеапостолов, масса лжепророков. Дело дойдет и до лжехристов, которые дадут великие чудеса и знамения в народе. Только человек, который знает лично Господа, и сближается с Господом, и становится один дух с Господом, он пройдет. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на эту пропаганду, не ведитесь. Многие из нас знают Духа Святого, и вот эту нежность, и вот эту любовь, и вот эти обличения, это главное, что делает Дух Святой. Главное, всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы больше принесла плода. Главное, что делает Дух Святой, сближает человека с Господом.
показывая на его фальшь, показывая на его ошибки, обличая его. Это главное, чтобы в один день мы сочетались. Давайте поднимемся на ноги.

А мне бы в девчоночку хорошую влюбиться, а мне бы до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

фамилий совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный сам.